0: Kitty always chilling to Sonic Over Radio 103.5 FM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».